власти от них. Кто возвестит сия в них, или я же от начала, кто слышит нас отворит вам, да приведут свидетели своя и оправдятся, и да услышат, и да рекут истину. Будет ими свидетель я, свидетель, глаголит Господь Бог, и отрок Его же избрах, да познаете, и веруете ми, и разумеете, яко аз есм, прежде мене не бист ин Бог, и по мне не будет. Аз есм Бог, и не сразу мене спасай, аз воз...

праведны к душе в руце Божией, и не прикоснется их мука. Не пшевонибиша в очи сех безумных умрети, и вменися в злоблении исход их. И еже ты нас шествие сокрушение, они же суд в мире. Ибо пред лицем человеческим аще и муку примут, упование их бессмертия исполнено. И в мале наказани бывше, великими благодетельствовани будут, яко Бог искусия и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искусих, и яко все плодие жертвенное приятие, и во время посещения их воссияй, и искри пустеблию потекут, судят языком и обладают людьми,

и о Господине Высокопреосвященнейшем митрополите Иоанники, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем архиепископе

Крестнины непостыдны мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, пребогословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое, посети мир Твой милости и щедротами, возвеси рог православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистые владычице нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательстве честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и же во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Афанасия и Кирилла архиепископа в Александрии, Николая архиепископа Ирликийского чудотворца, Михаила и Петра, митрополитов киевских и всея Руси чудотворцев, святых равноапостольных, Мефодия и Кирилла, учителей славянских, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых славных и добропобедных мучеников, великомучеников, Георгия Победоносца, целителя Пантелеимона, Дмитрия Солунского Мироточивого, Феодора Тирана и Феодора Стратилата, великомучениц Варвары и Екатерины, преподобномучеников Антония Супресского, Афанасия Игумена Брестского и архимандрита Григория, архидиакона Никифора, священномученика Максима Курлицкого и святых виленских мученик Антония, Иоанна и Евстафия, святых мучеников омских и подляжских, мучеников катынских, святых новомучеников и исповедников, преподобных и богословных отец наших, Антония и Феодосия и прочих чудотворцев печерских, и Иоанна Филохия чудотворцев почаевских, Онуфрия Великого, Феодора Острожского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского чудотворцев, и святые блаженные Юлиани и княжны Ольшанские, святаго мученика младенца Гаврила Забудовского, его же ныне светло память совершаем, святых и праведных, Боготец Якима Янны и всех святых, молим Тя, много милостивее Господи, услыши нас грех.

Благо души моей, не спасение ему в Бозе Его, Ты же, Господи, заступник моей, си слава моя, и возносяй главу мою, глас моим ко Господу возвах, и услышам я от горы святые свои я, а суснух и спах, востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты порази веси все враждующие мя, всуе, зубы грешников сокруши веси, Господне, спасение и на людях Твои, благословение Твое, а суснух и спах, востах, яко Господь заступит мя, Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Яко стрелы Твоя узаша во мне, утверди веси на мне руку Твою, не с исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, не с мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзидоша главу мою, яко бремя тяжкое от Тебя утеша на мне, восмертиша и согниша раны моя, от лица безумия моего, по страдах и слаках со до конца, везни светвия хождах, яко ладвия моя наполнишься сопруга, ани, не с исцеления в плоти моей, озлоблен бих и смирихся до сего великого от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое и воздыхание мое от Тебя не утаися. Сердце мое смятеся, остави меня, сила моя и святочи моя, и то не со мною. Друзья мои, искренне мои, прямо мне приближишься и сташа, и ближние мои далече мне сташа, и нуждаются ищущие душу мою, ищущие злое мне глаголаху, суетно и льстим, и весь день поучахся. Аз же яко в ух не слышах, и яко не мне отверзаю своих, и бег, яко человек не слыша, не имей в устях своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах. Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко регна никогда порадует мися в лези мои, в нигда подвижатися нога моим, на мя веле рече ваша, яко аз на раны готови, болезнь моя вред давно и езди вину, яко беззаконие мое аз возвещу и побегу со гресе моем, в рази же мои живут и укрепиша се паче мне и умножишься се ненавидящими бесправды. Воздающий мне злое возбога, я Богах уме за него нях богостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон мне в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннее, Боже, да Тебе душа моя, кроме ножицу Тебе плоть моя. В земле пустыне природней и безводней, так у вас в теме викса Тебе видите, силу Твою и славу Твою, як лучше милость Твоя, паче животу с немой, похвалите Тя. Так, о богословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержу руце мои, як от тука и масти да исполнится душа моя, и устама радости восхвалят Тя, уста моя, аж че поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, як убивись и помощник мой, в крови криву Твоею возрадуюся, прельпе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя. Ти же всуе исхожа душу мою в ней в преисподней земли, предадятся в руки оружия части лисовым будут, царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся, клянися им, яко заградишься со уста Глаголюще их неправедная, на утренних поучахся в Те, якобы виси помощник мой, в крови крову Твоею возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият, десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе. Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, в одни возваги наши пред Тобою, давни дед пред Тя, молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему. Яко исполнися за душа моя и живот моя, аду приближися, привменят без нисходящими и вров бих, яко человек без помощи, мертвых свобод. Яко язли не спящи в гробе, их же не помянуйся к тому, и ти от руки твоей, я от ленивия не быша. Положишь мя в рове преисполни в темных, и се не смертни, на мне утвердись ярость твоя, и вся волны твоя навивися на мя, удалюйся, знаемых моих от меня, положишь мя мерз за себе. Предан бих не исхожда, хоче мои из него гости от нищеты, возвах тебе, Господи, весь день, воздех тебе руце мои, еда мер. Мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресать и исповедаться Тебе. Еда повесть Твоего громи милость Твою, истину Твою в погибель, еда познана будут в тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земле забвенне. И я с Тебе, Господи, возвах, и утром молитва моя предварить. Сгой, Господи, отрыши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Ниж мне заси в трудях от юности моя, вознесжеся, смирихся из немогох. На мне проигдаша гневе Твою, устрашение Твоя, возмутиша мя, обидоша мя, яко вода, весь день удержаша мя вкупе, удалюйся от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, в одни возвах и вношу пред Тобою, давниди пред Тя, молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему, благослови душа моя Господа, и все внутреннее мое имя святое Его, благослови душа моя Господа, и не забывай все воздаяние Его, очищающего все беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой,
Венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться, яко орла юность Твоя. Творай милостыню, Господи, судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисеевым, сыновам Израилевым, хотение Своя. Щедри милости, Господь, долготерпеливый, много милости, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззаконием нашим сотворивесть нам, ниже по грехам нашим воздависть нам. Яко по высоте небесне от земли утвердивесть, Господь, милость Свою на боящихся Его, елико стоят востоце от запад, удаливесть на нас беззаконие наше, яко же щедрю Тоди Сыну, ушедрю Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, поминуя, яко перси смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройдет в нем, и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творить я. Господь на небесе уготовал престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепости утворящие Слово Его, услышать Его, словец Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его творящие, и волю Его. Благословите Господа, все дела Его на всяком месте в отечество Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте в отечество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вни в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко Бог на враг душу мою смели вести в землю живот Твоим, посади мне из темных, яко мертвя века. И унывом не дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делах Твоих, в творении их руку Твоею поучахся. Воздех Тебе, руце мои, душа моя, как земля безводная Тебе. Скоро услышим я, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим вров. Слыша, ну, сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг мой, Господи, к Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою. Яко Ты есть и Бог, мой дух Твой, Бог, и наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живишь меня правдою Твоею, изведешь от печали душу мою. И милостью Твоею подробишь враги мои, и погубишь и вся остужаешь я души моей. Яко аз раб Твоей, сму, слыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вни в суд с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вни в суд с рабом Твоим, дух Твой, Боги, наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

И душ наших Господу помолимся. О мире всего мира, благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех Господу помолимся.

Божиим входящий вонь, Господу помолимся. О Господине и Отце нашем, блаженнейшем митрополите Саве, и о Господине высокопреосвященнейшем митрополите Иоанникие, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Иакове, и о Господине нашем высокопреосвященнейшем архиепископе Григорий, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Андрее, честием пресвитель всего Христе Диакона,

0: Я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О граде сим, всяком граде, стране верую, живущей в них, Господу помолимся.
1: Господи,
0: о благо растворение воздухов, о изобилие плодов земных и временных мирных, Господу

тебе кофами, все сердце воспрещите руками, воскликните Богу голосом радования. Яко Господь вещи страшен, цар вели по всей земли, по корену динами, языки под ноги наши. Избранном достоянии своей доброты и яковно, и уже возлюбим сиди Бог, воскликновень. Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему, пойте. Пойте, цареви нашему, пойте, яко цар всей земли, пой, Бог

восток солнца на запад. От Сиона во благолепие красоты Его, Бог яви, придет Бог наш, и не премолчит огни пред Него сгорится. И окрест Его была зелена, представит небо свыше, и землю рассудит и люди своя. Соберет Ему преподобные Его завещающие, завет Его жертвы, и возвестят небеса

0: Спасительницу.
1: Святый мученичи, младенче Гаврииле, моли Бога о нас, Твоих раб, моления не отвержи, младенче премудре, Твоей славой уминающихся и Твои подвиги с умиленным сердцем воспевающих, аж терпение Твоего не стяжавших, но исправить и житие с

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ны, и очисти нас всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посвяти и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие от веры отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного и Боже Бога, угождо пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя три во мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освяти веси Твои ученики, дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных днес, яко человек, паче же и неко человек, но его рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглости и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих, и в помышлении моем, или кого укорых, или укривит тако гнева моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, прости мя, как плохий человек любец, да с миром лягусну и почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, велико даровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленешча семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша, привьюись и наконец мошедшего днес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших в сей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою власть и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному сноте сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу Тебе ударственной мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй ми восставшу совестьем Твоим поучитися, и уныне бесовской, да речь от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей нам грешным заступление и примисию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твоей человеколюбии, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио, Богу и душу мою соблюти, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреши во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Те и славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных нет по тем богих Твоих, яко богословен неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить, иначе упокое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей, Господи небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшая Матери Твоя и бесплодных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостол, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и, Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести в ад живо, и, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе, пречистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царице, ко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и по часе паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и благотворите, да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюдь има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочее, пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, благая Мати, пречистая, благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу. Богородица Дева, едина чистая, благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мне покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранная воеводи победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим, Богородице Дєво, не презри мені грішного, требуючи Твоєї помощи і Твоєго заступлення, на цього упова душа моя і помілуй мя. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одрес Его будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Всем Его предлежит, всем и смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злые же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостойнее человеколюбия Твоего, но достойнее всяко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще во правника спасеше ничтоже верие, и аще чисто помилуеше ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь, устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немучно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающе, яко воистину рощує нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточаться в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так когда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих, радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благи человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощих суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прихословием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными, вкупе и телесными, ими житей Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться, тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же исклоклах пред тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий дитя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения с Серафим, без истрения, богословоросшую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистые Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых спасибо.